ощущение опасности, обостряюсь приятной жизни. Я начал лучше мысли. Несмело дергается, слава заёмся на её страна. Подрячиво слабит слава, всегда лучше прятаться. Размер не имеет значения.